0: Юриан.
1: Златна медаля за най-болю музику. Арена. Први Црногорски спортски радио.